0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Until the cows come home. Until the cows come home.
2: Объясняет коммерческий директор рекрутинговой компании Люк Джонс, Лондон, Великобритания.
3: Это значит, типа, на очень долго. Хорошее выражение, потому что реально якобы коровы не возвращаются домой. Но until the cows come home обозначает, что да, вот сделаешь это очень долго, бесконечно и без результата.
1: Until the cows come home. Until the cows come home.
4: Capital School. Москва.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+. Радио
2: Шансон. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Audio Stories.
1: В 2014 году биологи из Филадельфии обнаружили, что большие панды любят сладкое, несмотря на питание только бамбуком. Хотя панды – растительноядные хищники, в их генах присутствует ген, который отвечает за восприятие сладкого. У большинства хищников этот ген утрачен, но у панд он сохранился, что указывает на их мясное прошлое и постепенный переход к фруктам и овощам. Ученые предполагают, что смена рациона связана с вмешательством человека, который вытеснил панд из низменностей в горы, где сладких плодов мало. Наблюдения в зоопарках показывают, что панды охотно едят сладкие фрукты и овощи и предпочитают подслащенные напитки обычной воде.
0: Audio Stories.

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены. Старые друзья и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы.

При чем тут старость? Ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось? Об этом мы давай не будем говорить. Старые друзья, испытанные люди, не уставать мы знаем средства. А даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ним.

испытанные люди. Не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ним.

0: Аудио сторис.
1: Спрингер Спаниель Себби завершил карьеру защитника уникального острова Лорд Хау. Он находится в 700 километрах от Сиднея. В течение 8 лет Себби охранял природу от опасных грызунов. Он регулярно патрулировал остров и обучал молодых собак находить нежелательных гостей, помогая сохранить редкие виды. Борьба с грызунами на острове продолжается с 19 века, когда они приплыли на кораблях и уничтожили множество местных видов. С 1970-х годов на передовой были собаки-детекторы. Благодаря усилиям Себби и коллег в 2023 году остров объявили свободным от грызунов. После службы Себби ушел на пенсию в Брисбен к семье бывшего наставника, где наслаждается покоем, хорошей едой и обществом щенка Лейсли.
0: Audio Stories.
2: По переулкам бродит лето. Солнце льется прямо с крыш. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

подо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Прощай, я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Маяк.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий».
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен
0: голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливые пробуждения подлинных чувств.
1: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: Хирург Джулиан де Сильва из Лондонского центра косметической хирургии выявил женщин с лицами, которые наиболее соответствуют золотому сечению. Самой близкой к идеалу стала актриса Эмма Стоун с показателем в 94,72%. Особенно выделяется линия подбородка и форма губ. Второе место заняла певица и актриса Зендая, получив 94,37% с высокими оценками за губы, глаза и лоб. В десятку идеальных также вошли Бейонсе и Марго Робби с результатами свыше 90%.
0: Audio Stories.